Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

приказу мудрых командиров. Дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров. И как учил нас

0: лишним.
1: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Грозным.
1: 8:03, время в столице. Доброе утро, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM. Слушайте любимое и родное радио Грозный. У микрофона я, Фариза Саадаева. Сегодня в вашей компании я пробуду до 12 ровно. И, конечно же, всем вам я желаю хорошего дня и отличного настроения на весь день. Не переключайтесь, впереди нас ждет все самое интересное. И следующие композиции трат у нас Марина Абзаева. «Зама» она называется. И звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
6: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? «Чайна-шоп» – это прямой доступ к Китаю.

0: российским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. «Чайнашоп» – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
1: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
5: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с БАЭФ. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии в

0: Все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
5: В суд вызывают.
6: Наследство не можем поделить.
5: У нас сделка крупная намечается.
7: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
8: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
9: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: بابخي دي طوغية حغال أزمش
1: Сейчас шкала, что мы Серг Маршал, Дукерл Сатя, Грозный радио, а Юлия Лергочт рубрики. Хоршути, иногда хочу скерт Алаша Версидешнеш Гочтин, ночи мата пхи-пхи-ко-ко Люмарте, привет, тоже садает. Сат Чакинги дедуш татулам ху Билгалвахкару, цюн соугат долерин. Таган Гочта дез версии дошту не уклюжу, цюн дел Сат Чакинги дали пхи-пхи-ко-ко Люмарте, привет, тоже яздеш, саба ичи смс хамаш.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Пишите. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenna T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио Грозный.
1: Час приветов на Радио Грозный.
2: 11:03, время в столице. Друзья, у нас стартовал всеми любимый долгожданный час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать свои приветы и поздравления, на наш подписавшись на наш телеграм-канал, а также оставив свои сообщения под последней публикацией. Переходите и отправляйте свои приветы, все они обязательно будут зачитаны в прямом эфире, поэтому пишите и участвуйте, радуйте своих родных и близких. Ну а следующая композиция радует нас Валит Гадаев с композицией «Вогусо». Приятного прослушивания!

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые жители и гости республики, в связи с обильными дождями, которые нанесли значительный ущерб жителям многих районов, в Чеченской республике и в Республике Дагестан объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Просим вас быть предельно осторожными, так как погодные условия до сих пор остаются нестабильными и непредсказуемыми. Берегите себя и своих близких, следите за официальной информацией и соблюдайте меры безопасности.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

приветов на радио Грозный. 11:23, время в столице. Друзья, у нас продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. И прямо сейчас хотелось бы зачитать одно очень важное сообщение. Сегодня свой день рождения отмечает мой золотой отец Гиреев Хасан. Хочется его поздравить от нас, от детей, в первую очередь. Подписались под таким вот сообщением. А мы, конечно же, искренне присоединяемся и также желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Ну и в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для него звучит следующая композиция. Еще раз с праздником!

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, мы продолжаем час музыкальных приветов и также продолжаем зачитку ваших самых добрых и теплых сообщений в прямом эфире. И вот одно из них. Ассаламу алейкум, Грозный радио, саламаршал, дуз Бельгии, дох саламаршал, дума сяга, Бельгия, бешбулк, энтис нурадила, вер саламаршал, ду шашлыки, адуалхшдал, султанина, я обина дейлрис, халил, алле ардара. Арсен с Бельгии подписался под таким вот сообщением. Всем передаем большой, огромный саламаршал. Желаем хорошего и удачного дня. Дебяркате дохал далее. Добрый день, радиостанция Грозный. Хочу поздравить замечательную девушку Еву, с днем рождения. Ева, поздравляю тебя с праздником, ты стала особенной частью моей жизни. Желаю крепкого здоровья, спокойствия в сердце, радости и в мелочах. Пусть рядом будут люди, которые ценят тебя и берегут. Спасибо, что ты есть. Прекрасное сообщение, друзья. Шах подписался под ним, а мы также присоединяемся. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Следующее сообщение. Саламу алейкум, дедикхыл массери. Инчуденца дэк гардейк алил румиса. Дал хайдагома бог ирсе дэ хамзат роман. Подписались под таким вот сообщением. Мы также присоединяемся. Дал дейк, алёл, дал дуку, яхвил, дал ирсе, дает сунчарашну. И для всех именинников сегодняшнего дня в подарок от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Ну что ж, друзья, продолжаем час музыкальных приветов. И вот какие сообщения к нам уже поступили. Здравствуйте, Радио Грозный. Пожалуйста, передайте большой салам маршал Муслиму и пожелайте ему хорошего дня. Ну что ж, ему мы отправляем большой салам маршал. Желаем хорошего и удачного дня. Деберкат едохал. Далее, дедик халмасири сундак гардик алил ордар сэхоми иш инчуденца. Далдик алил хаседа далдукку яхил хадал ирсе дойл хашарыш. Амин. Алла далдик алил далдукку яхил дал ирсе дойл цунчарыш. Мы также присоединяемся к каждому теплому слову и желаем всех-всех благ. Ну и следующая композиция в подарок от радиостанции Грозный звучит для наших именинников.

0: 8-927-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Литель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатно. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:51, время в столице, друзья, и, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Дедикхан Массери Сундок Саламаршал Далду Ардер Сайхоми Вишик Мансур Далду Вахол Хадал Ирсия Дойл Хашереш. У него сегодня день рождения. Конечно же, мы присоединяемся, также желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далее. Саламу алейкум Саламаршал Ду Эстхоми Дал Эхто Бойл Дигмасу Диком Хумантя Дох Саламаршал Дохай Твой Деверкати Дохал Массери. Далее, мое любимое радио, желаю тебе процветания, изучать еще много-много лет. Вот такое вот прекрасное сообщение, друзья. А мы, конечно же, очень рады, что вы делитесь такими теплыми словами вместе с нами. Ну что же, сообщений, к большому сожалению, больше нет, и на этом пора закрывать час музыкальных приветов. Напомню, что с вами с 8 часов и по настоящее время была я, Фариза Саадаева. Я с вами прощаюсь. Мое эфирное время также подошло к концу. Мы обязательно услышимся в следующий раз, а вы не переключайтесь, оставайтесь на любимой и родной волне. Слушайте радио Грозный, Адикюэлшу, Марш Айл.

0: Итоговый информационный выпуск.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Сирима Хасбулатова. В эфире итоговый информационный выпуск новостей. О главных событиях этой недели прямо сейчас. Рамзан Кадыров проверил ход строительства нового моста в Аргуне, который станет одним из важных объектов транспортной инфраструктуры региона. Вместе с первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром автомобильных дорог Исойтум Хаджиевым, он ознакомился с текущими этапами работ. По словам министра, строительство ведется без перебоев. Специалисты уже приступили к заливке опорных конструкций, продолжается укрепление основания и подготовка следующих участков для монтажа. На объекте задействованы необходимые техника и специалисты, а каждый этап строительства находится под постоянным контролем. Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение в Аргуне, повысить пропускную способность дорожной сети и создать более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов. Также в республике продолжается восстановление дорожной инфраструктуры после последствий недавней непогоды. В Ростовской области состоялась торжественная передача техники и автомобилей повышенной проходимости подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО, включая спецназ «Ахмат» и Российский университет спецназа имени Владимира Путина. Мероприятие организовали фонд «Народный фронт. Все для победы» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Делегацию Российского университета спецназа имени Путина возглавил Байбетор Вайханов. В церемонии также приняли участие представители фонда, Минпромторга и руководство университета. Рамзан Кадыров отметил, что подобная поддержка имеет особое значение для бойцов, находящихся на передовой, а переданная техника может повысить эффективность выполнения поставленных задач. Рамзан Кадыров совместно с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший в результате пожара. После локализации возгорания по поручению главы региона были начаты восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова оперативно организовали временное жилье, обеспечили семьи продуктами питания и предметами первой необходимости. В настоящее время в здании активно ведутся восстановительные работы. В течение 3 месяцев планируется полностью отремонтировать квартиры и обеспечить их мебелью. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в свои дома. В Грозном продолжается масштабное строительство нового правительственного комплекса и современного конгресс-холла. Рамзан Кадыров вместе с мэром столицы Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал строительные площадки. На объектах ведутся внутренние отделочные работы, завершается прокладка инженерных сетей и фасадные работы, а также начато благоустройство прилегающих территорий. По словам мэра, строительство идет без задержек. Кроме того, активными темпами развивается новый район Грозного имени президента России Владимира Путина. На второй линии застройки возводятся 28 многоквартирных домов. Завершаются монолитные работы, продолжается устройство фасадов и строительство подземных паркингов. Также прокладываются коммуникации в районе будущего пешеходного бульвара и моста между двумя мечетями, одна из которых носит имя Зелимхана Кадырова. Также в ходе этой инспекции Рамзан Кадыров вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проверил ход строительства международного терминала аэропорта Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова. По словам Адама Делимханова, строительство взлетно-посадочной полосы находится на завершающей стадии. Ее открытие планируется уже в текущем году. Что касается самого терминала, то монолитные работы практически завершены и уже видны очертания будущего современного комплекса. Глава республики поручил усилить темпы строительства, сохраняя высокий уровень качества, подчеркнув, что аэропорт станет важным инфраструктурным объектом и новой визитной карточкой региона. Рамзан Кадыров принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайна. В Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею великого писателя, а в текущем году планируется еще около 30. Особое внимание уделяется литературно-этнографическому музею Льва Толстого Ростова в станице Старогладовской, уникальному комплексу, посвященному жизни терко-гребенских казаков 19 века. По словам главы региона, юбилейные мероприятия могут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и привлечь внимание молодежи к литературному наследию России. У меня все. Это был итоговый информационный выпуск новостей. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Суд вызывают.
2: Наследство не можем поделить.
1: У нас сделка крупная намечается.
3: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж». Город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

5.4 радио, да, или утро. Новость чуть. Параатай радио латин. Давахчан айн полезную рюка, айхан рюка. Рисковать дивдат айо ишегмелчку, осилвачи, ворбарс итмотик.

Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой.

0: Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Итоговый информационный выпуск.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Сирима Хасбулатова. В эфире итоговый информационный выпуск новостей. О главных событиях этой недели прямо сейчас. Рамзан Кадыров проверил ход строительства нового моста в Аргуне, который станет одним из важных объектов транспортной инфраструктуры региона. Вместе с первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики, министром автомобильных дорог Исойтум Хаджиевым, он ознакомился с текущими этапами работ. По словам министра, строительство ведется без перебоев. Специалисты уже приступили к заливке опорных конструкций, продолжается укрепление основания и подготовка следующих участков для монтажа. На объекте задействованы необходимые техника и специалисты, а каждый этап строительства находится под постоянным контролем. Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение в Аргуне, повысить пропускную способность дорожной сети и создать более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов. Также в республике продолжается восстановление дорожной инфраструктуры после последствий недавней непогоды. В Ростовской области состоялась торжественная передача техники и автомобилей повышенной проходимости подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО, включая спецназ «Ахмат» и Российский университет спецназа имени Владимира.

Владимира Путина. Мероприятие организовали фонд «Народный фронт. Все для победы» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Делегацию Российского университета спецназа имени Путина возглавил Байбетор Вайханов. В церемонии также приняли участие представители фонда, Минпромторга и руководство университета. Рамзан Кадыров отметил, что подобная поддержка имеет особое значение для бойцов, находящихся на передовой, а переданная техника может повысить эффективность выполнения поставленных задач. Рамзан Кадыров совместно с мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым посетил многоквартирный дом в Грозном, пострадавший в результате пожара. После локализации возгорания по поручению главы региона были начаты восстановительные работы. Для пострадавших при поддержке регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова оперативно организовали временное жилье, обеспечили семьи продуктами питания и предметами первой необходимости. В настоящее время в здании активно ведутся восстановительные работы. В течение 3 месяцев планируется полностью отремонтировать квартиры и обеспечить их мебелью. Рамзан Кадыров поручил уделить особое внимание качеству работ и соблюдению сроков, чтобы жители как можно быстрее смогли вернуться в свои дома. Продолжается масштабное строительство нового правительственного комплекса и современного конгресс-холла. Рамзан Кадыров вместе с мэром столицы Хасмагомедом Кадыровым проинспектировал строительные площадки. На объектах ведутся внутренние отделочные работы, завершается прокладка инженерных сетей и фасадные работы, а также начато благоустройство прилегающих территорий. По словам мэра, строительство идет без задержек. Кроме того, активными темпами развивается новый район Грозного имени президента России Владимира Путина. На второй линии застройки возводятся 28 многоквартирных домов. Завершаются монолитные работы, продолжается устройство фасадов и строительство подземных паркингов. Также прокладываются коммуникации в районе будущего пешеходного бульвара и моста между двумя мечетями, одна из которых носит имя Зелимхана Кадырова. Также в ходе этой инспекции Рамзан Кадыров вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и мэром Грозного Хасмагомедом Кадыровым проверил ход строительства международного терминала аэропорта Грозного имени Ахмата Хаджи Кадырова. По словам Адама Делимханова, строительство взлетно-посадочной полосы находится на завершающей стадии. Ее открытие планируется уже в текущем году. Что касается самого терминала, то монолитные работы практически завершены и уже видны очертания будущего современного комплекса. Глава республики поручил усилить темпы строительства, сохраняя высокий уровень качества, подчеркнув, что аэропорт станет важным инфраструктурным объектом и новой визитной карточкой региона. Рамзан Кадыров принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Заседание прошло в формате видеоконференции под председательством руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайна. В Чеченской Республике уже проведено 22 мероприятия, посвященных юбилею великого писателя, а в текущем году планируется еще около 30. Особое внимание уделяется литературно-этнографическому музею Льва Толстого в станице Старогладовской, уникальному комплексу, посвященному жизни терко-гребенских казаков 19 века. По словам главы региона, юбилейные мероприятия могут укрепить культурные связи, сохранить историческую память и привлечь внимание молодежи к литературному наследию России. На этом у меня все. Это был итоговый информационный выпуск новостей. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены.

0: оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

1.4 радио дайма или олжу новость чуть парадхай радио латин давахчан айн полезную рюк айхан рюа рисковать дивдат айо ишегмелчу осилвачи ворбарс итмачу.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня.

0: оборудование. Специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный. Безнал. С НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж остеопатия, гирудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баайф».
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

15:02 в столице. Если бы Стас Михайлов был чеченцем, то он выглядел бы как минимум как Вальд Гадаев, чей шедевр мы слушаем прямо сейчас нашей радиостанции. Но скажу вам следующее. Наш все-таки лучше. Нам наши нужны, говорилось когда-то. Песня называлась «Marzen on Shoulder». Мы, кстати, стартуем. Час музыкальных при этом можно считать открытым. Вы высылаете свои сообщения на наш телеграм-канал. Называется он «Радио Грозный». Ну и несмотря на то, что погода нас пугает разными грозами и проливными дождями, уровень, как говорится, нашей с вами просвещенности и заряженности, может, ему можно позавидовать, то все-таки, как говорится, нам с вами не мешает быть готовыми к тому, что, ну, во-первых, чрезвычайный режим чрезвычайной ситуации федерального уровня по-прежнему действует на территории Чеченской Республики, Республики Дагестан. Мы с вами, как говорится, готовы к любым каким-нибудь прелестям и подаркам природы, но, как говорится, защищен это в первую очередь, когда ты вооружен. И если вы хотите быть как бы в курсе всех-всех событий, держать руку на пульсе, то слушайте нас 105.4 диапазоне FM, это наши эфирные координаты. И как я говорил вам чуть ранее, мы с вами стартуем.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

15.38 в столице. Час музыкальных приветов продолжается. Пишите нам на наш телеграм-канал «Радио Грозный». Где бы вы ни находились, в каком бы уголку нашего миру ни проживали, вы всегда можете, скачав наше приложение, которое называется «Радио Грозный», быть в курсе последних событий, слушать нас, наслаждаться приятными моментами, ну и, естественно, быть в курсе последних событий. Так что, друзья, вектор я указал, вам остается всего лишь сделать погромче и наслаждаться следующей композицией от Адама Даниева.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике?

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
4: Суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

16:35 в столице. Мы напоминаем вам, что слушаете вы, дорогие наши, радиостанцию «Грозный». Держим вас в курсе последних событий, ну и вообще рассказываем какие-то интересные вещи. Час музыкальных приветов мы отправили с вами в освояси. В следующий раз он уже появится в нашей эфирной сетке с 19:00. Ну и хотелось бы напомнить нашим слушателям, что весна пришла неожиданно, резко превратилась в лето и вновь вернулась в какую-то позднюю осень. В общем, погода нестабильная. Гидрометеоцентр России до конца суток 15 мая, 16, 17 и даже 18 говорит о том, что местами Чеченской Республики ожидается комплекс метео очень нехороших явлений. Сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сот селей малого объема, в отдельных районах очень сильные дожди и сильные ливни. Поэтому, ребята, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Не забываем о том, что совсем недавно мы с вами переживали вот такие природные последствия. Федерального уровня чрезвычайная ситуация была введена как минимум в двух республиках. Это Чеченская республика и Республика Дагестан. Что, естественно, стало очередным свидетельством, подтверждением того, что нет ничего стабильного, как говорится, на нашей планете Земля. И, как любят обычно обсуждая эту тему, говорите наши водители, ничто не вечно под луной, как говорится. Берегите себя, готовьтесь к худшему, наслаждайтесь сегодняшним моментом. Ну, естественно, не без иронии все это сказано. Пакет документов под рукой. В случае чего мы с вами знаем, что делать. Главное, оставайтесь на позитивной волне, слушайте радиостанцию «Грозно». Ну и по поводу, да, возможно, где-то я немножечко, конечно, перегнул с дождями и градом, но вот честно, как написано, так вам и рассказываю. Из приятного, самый приятный момент, то, что вот с таким руководством в республике нам ничего не страшно. Если что-то произойдет, все это будет своевременно, очень быстро разрулено, и все будем, и все мы будем с вами находиться в очень хорошем состоянии. Ну вот все, вроде бы все, что нужно проговорить, проговорил. Единственное, хотелось бы вам сказать, друзья, хороших вам выходных. Услышимся с вами в следующий раз.

0: nennen wir, ob ihr das wollt, eine andere Asdoha, heiße Uriachen, Gehbeze Mahboha, nennen wir Zacher, Schen Kirch Talar, du, Kirchen, der Zacher, Mette, der Wacher, du, Heinen, Motha, Dussel, du, als Degger, Ibiza, Tuna, Machedlula, Melduka, Wacher, nennen wir Heinbata, Bela, Uhala.
1: Реклама.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenet T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.
1: 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: дня.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
4: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса, бесшовное удаление катаракты, имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией, консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны, профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: рублей.
1: Присылайте свои сообщения на номер
0: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: 19 часов ровно. Прекрасная песня про столицу Чеченской Республики, город Грозный, на радио Грозный. Все очень так просто у нас получилось. Сегодня прекрасный субботний вечер. До полноценного вечера у нас еще где-то 20 минут. В часе приветов мы будем встречать у нас темноту. Но пока еще есть время, солнце за окном. Прогуляйтесь, дорогие друзья, если есть возможность. Если нет, то слушайте радио Грозный. Вот такая альтернатива от нас у нас. Но я хочу сказать, что давно не слышались, меня не было целую неделю практически, по уважительным причинам. За это время что поменялось? Да ничего не поменялось. Все так же на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан работает и действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На радиоволне у нас все так же прекрасная музыка. Наши коллеги старались, работали. Я их, конечно же, в этом хочу отметить и передать им наилучшие пожелания. Ну а что касается моего эфира, то же самое. Ничего нового. Все самое лучшее в эфире «Радио Грозный». Главное, чтобы вы успевали отправлять свои смс-сообщения на короткий номер 5544, где кодовое слово «СОЛО». Ну и, конечно же, телеграм-канал радиостанции «Грозный» поможет нам легче взаимодействовать. Где-то обмениваться эмодзиями, где-то переписываться, в конце концов. Так что жду ваших сообщений, активности на протяжении этого часа. Меня зовут Сулейман Абдулкудусов. Я с вами пока в этот промежуток времени. А потом, конечно же, мы в 21.00 еще раз продолжим.

0: Радио Грозный.
1: Ну вот и первая ласточка подоспела в нашем часе приветов и поздравлений в виде сообщения от нашего слушателя. Сюри де кахыл май сери радио ладуар хуя лязина дал езила. Луаждара мерз маршал дала наурер арбига ирсехыл хо лилани аш ларамца. Пишет хэда. Ну, присоединяемся. Амин. Хо лилани аш хо лилкович. Ирсе. Ну и на подходе сообщение от Мадины, а пока мы слушаем песню в исполнении Ильяса Эбиева. Эй,

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве

0: и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Суд вызывают.
2: Наследство не можем поделить.
1: У нас сделка крупная намечается.
3: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Ну что ж, быстренько Малика Кавраева сменила Мусу Кусариева. Ну а я зачитаю одно сообщение от Мадины, а потом, возможно, и от Залихи. Так вот, пишет сначала Мадина: безупречного эфира Сулеймана, благодарной аудитории и доброго вечера. Это пожелание. Рады, конечно, слышать, слушать и как и всегда. Ну, мы рады, конечно же, знать, что вы, вернувшись через неделю, ну, не неделю, наверное, чуть меньше, вернувшись на эфир, знать, что вы живы и здоровы, это тоже отдельный подарок для нас. Далее пишет Залиха, или, ну, может быть, кто-то другой. Сюрри Кахыл, дал ездила, саижишка, связи, дол алуардара, суна, ца, истхулщи, ацоша, группе чуаха, саламашал, дукшига, залихир, элязина. Так, саламашал, дама, да, айтня, мосу, сама, было, и мог я зира, бош вехтер лукрег, дуку дерилкшу, ирсихилшу, хар сюрия, так, ус эшер гладуш даой, есенилхан.

Продолжаем читать ваши сообщения. Здесь вот такое доброжелательное. Идрис Мухаммад Абдулла Зайнаб. Рад приветствовать каждого из вас и всех вместе. Пусть ваши имена, которые несут столько света и смысла, всегда напоминают вам о высоком предназначении. Желаю мира вашему дому, тепла в общении и радости того, что вы рядом друг с другом. Вот такое прекрасное сообщение от не менее замечательного человека. Без подписи, но я вам желаю мира. Так, Сюриде Кахыл Масеридал Езила хотела бы передать салам маршал одной замечательной девушке, работающей в подстанции «Лаванда-2», диспетчером по вызовам бригад скорой помощи Махагаевой Мархе. Удачной смены тебе, без вызовов, пусть все будут здоровы и живы. Давайте вот так. Вот этим девчонкам отдельный салам маршал, потому что бывает так в жизни происходит, что и прям 3 часа ночи приходится им звонить, доброжелательно отвечают, желают здоровья. В общем, всем им док салам маршал. Совсем недавно созванивались. Я не знаю, была там Марха или другая, но так или иначе, эти девчонки, конечно же, работают, молодцы, на хорошей работе, по крайней мере, благородной. Ну а что касается дальше, мы будем слушать песню Зизы Кисмаиловой «Мерше нох чечуя». Все-таки я так надеюсь, что до конца этого часа приветов и поздравления. Адлан, который пишет нам сообщение.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Час приветов на радио Грозный продолжается. Мы читаем ваши сообщения. Так вот, сюри де кахыл массери радио ладуар хой алязина дала езилко. Дэгал валуар дара цойцо ойлара вахар хуа малика беричо хачарца. Не нингара, не нищие. Мадинера, Нейнвещи Зучунгара и Манера. Так как к этим поздравлениям присоединяются

0: И напоследок.
1: Ну, друзья, вам судите, говорит он там деда или что-то другое. В общем, надеемся также, что Хасану его поздравление понравилось.

Ну и последнее сообщение в часе приветов и поздравлений звучит следующим образом. Сюри Декел Сулейман дала ездила. Если можно, хотелось бы просто хорошую песню для моих очень хороших соседок, подружек, можно сказать. Хотя мы и видимся почти каждый вечер, но вот давно не виделись и решила сегодняшний вечер им скрасить хорошей песней. Ну и перечисляется здесь 78-й, 77-й, 76-й дома. Вы лучшие, пишет Субар, с уважением к вам. Ну что ж, друзья, хорошая песня от нас гарантированная, когда хотя, знаете, такая задачка бывает у каждого диджея. Поставьте какую-то хорошую песню. Выбор вам. И ты думаешь поставить ту песню, которая нравится тебе, или поставить ту, которая понравится им. Ну, конечно, это бывает очень сложно дойти до этого. А есть такие песни, которые, мне кажется, вот такие универсальные. Понравятся всем в любое время дня и ночи. Конечно же, вот так сложилось, что песни Маки Межиевой чаще всего, но это самая крутая. Ну и перед тем, как послушаем эту песню, поприветствуем нашего друга из Ачхой-Мартана, Ибрагима. Фамилия тоже у него хорошая, алейкум ассалам, машалла. Ну что ж, для 78-го, 77-го, 76-го домов вот хорошая песня.

Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-30-98 от 25 апреля 2014 года.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый кроссовер Tenna T4L встал на конвейер. Он на 18 сантиметров длиннее обычной четверки. Салон чуть просторнее, объем багажника на 135 литров больше. Влезет лишний чемодан и пара сумок. А еще у L-ки более комфортная задняя подвеска и богаче оснащение. Набор двигателей и коробок передач тоже другой. Lada Azimut получит широкую цветовую палитру. В линейке будет 8 вариантов окраски. Белый, черный и темно-серый антрацит уже знакомы по другим моделям Lada. Бежевый и изумрудно-зеленый раньше появлялись только на концепт-карах. На серийных моделях появятся впервые. А одним из самых интересных обещает быть новый рубиновый оттенок. В России резко выросли продажи автомобилей глобальных марок, то есть не представленных у нас официально. За 4 месяца продано более 50 тысяч штук, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользуются Toyota и Mazda. Также покупатели охотно привозят BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes. Чекер-марафон – один из символов американского автопрома. Долгие годы под этой маркой выпускали специализированные машины для такси. Именно этот автомобиль водил герой Роберта Де Ниро в классическом фильме «Таксист». Машины на его основе встречаются в играх серии «Мафия» и «GTA». Интересно, что бренд «Чекер» был создан еще в 20-е годы русским иммигрантом. Подробнее его историю расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». 105.4 FM.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Ну что ж, дорогие друзья, 21 час 18 минут, время в столице, продолжается эфир на радио Грозный в это вечернее время, ну и, соответственно, у нас наступило то самое протаймовое время, часа приветов и поздравлений, последний интерактив, так мы его называем, ну и за это время вы можете написать, а какое время, ровно час у нас был уделен для этого дела, хотя уже 18 минут уже позади, но есть, благо, время достаточно. Вы можете отправлять смс-сообщение на короткий номер 5544, кодовое слово «Соло», ну и, конечно же, в телеграм-канале можно написать, как это делает, может быть, София, я не знаю, но об этом мы обязательно поговорим чуть позже. Есть у нас такие координаты, пишите нам именно на эти координаты, а вот что еще хочу сказать, что в начале, да, ну, информация, точнее, должна у нас прозвучать. Напомню, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, все еще ребята работают в этом направлении, да, это был цель массере. Ну а сейчас к сообщениям. Бюзикл массере Саламаршалду Массерга хотела бы передать пожелание удачной смены самой очаровательной девушке-диспетчеру подстанции скорой помощи «Лаванда-2» Махагаевой Мархе. Спокойной смены вам, и пусть звонки будут только с пожеланиями хорошей смены. Да. Вот начнут люди звонить, а можно было так, да, и вот все наши слушатели услышали это и начали звонить. Нет, так делать, конечно же, не стоит, друзья. Пожелания спокойной смены, звонки могут поступать на личный телефон этой Мархи, от родственников, от подружек и прочее. Ну, в общем, в любом случае желаем спокойной смены, потому что спокойная ваша смена, это означает, что Чеченская Республика спала спокойно, ни у кого голова не болела, давление было в порядке, в норме. Мы желаем это всем нашим жителям нашей прекрасной республики, всем чеченцам, всем мусульманам. Ну и девушке, которая отправляет вот эти сообщения в адрес Мархи, мы ее тоже хотим точнее отметить. Ей желаем спокойной ночи. Ну а далее у нас сейчас приветов. Хорошая музыка, мне кажется, подобрана для вас. Где-то будут новые песни, композиции, пока еще которые не успели стать хитами. Ну и, конечно же, будем вспоминать самые запоминающиеся песни, которые гремели, наверное, ну, где-то 10 лет назад в том числе. Будем слушать, разбирать и, ну, я бы не отказался бы от того, чтобы вы оставляли свои комментарии про ту или иную песню. А сейчас для вас поет одна из новинок Малика Кавраева.

Ну что ж, вот такая прекрасная песня у Малики получилась. А получилось ли у наших слушателей оценить ее, написать комментарий в нашем телеграм-канале, мы узнаем чуть позже, если, конечно же, комментарии будут. А сейчас мы двигаемся дальше, и в этом выходе я хотел бы, конечно же, передать отдельный док Соломаршал своему другу из Ачхой Мартана Цукаеву. Цукаеву Ибрагиму. Дело в том, что я иногда его называю Цукаевым. Ну, бывает такое. Но теперь буду называть его всегда Цукаев. Дал-духуахуэл Ирсихыл Хадахарэн Хайгергарч Массерга Сюгардок Саламаршалу.

Сюри Бьюса Дейкала Хулкша. Ну и, конечно же, в продолжение этого часа послушаем замечательную композицию. Я сказал, что вот смешанные у нас стили будут в песне. Где-то будет новиночка, где-то будет ретро-композиция. Шарип Джабраилов возвращается у нас со своей легендарной песней «Юла Суна».

Прекрасная песня от Шарипа Джабраилова прозвучала. Далее у нас поздравительная песня будет от Ильяса Ибиева. А вот по какому поводу есть здесь у нас текст поздравления. Дагарде авалле арат хай угари хоми дикада авдаев Руслан Винчуденца. Дал дукува гуэлотун отец. Мокшел эту ирс долуша хазвахар хулил аммасухана. Спасибо тебе за то, что ты вырастил нас и поставил на ноги. Был всегда защитой и опорой в трудные моменты. С уважением, твои сыновья Мансур, Муслим и Мурат подписываются. Я уверен, что они могли бы сказать еще много, и есть что сказать про отца, которого они очень сильно любят, по всей видимости. Ну, иначе быть и не могло бы. Руслан, да, алдуху ахуэлха, ирсида хархулил хац, а, церуома гуэл хон хаз хонхик энтрибоха, царна хауома гуэла хаз мокшалэйл шварт эхту болуша да хархулхшу цхани, хаз бертаде хилшу, хон мит аху илхи, ки ина бэвэлхи кирбу юша, ки да юл хэнчу, хон мит аху илхуша, ирси хил, да хавазвяша ха лоруша цахаз или хуатикуэй, или асибиев, дай махка.

0: Война на радио Грозный.
1: Да, благо не только на радио Грозный весна, уже и за окном полноценно она уже зацвела. Ну, правда, скоро нам придется с ней попрощаться. Не будем горевать, пока есть, будем пользоваться. Так вот, ну, в общем, дал эту большую вы самые лучшие, написала София, я не знаю, как эту девушку называть, ДРСЛ за хороший отзыв. Дал Си Дойл, пишет уже наш слушатель из Ачхой Мартана, песня Дикербах, но Булат Асмаеви, Эшарик Сахочес. Конечно же, речь идет про композицию под названием Фаэтон. Я, правда сказать, не знаю, что это означает, но песня на чеченском языке, значит, как-то она вписывается. Надо ее послушать из контекста, понять, что же это слово означает. Фаэтон, вообще у меня такие ассоциации, как будто карета, да? Ну, не знаю. Ибрагим, ну, ты намекаешь, эта песня у нас уже выставлена, она прозвучит где-то в следующем часе.

Если будешь столько нас слушать, то обязательно услышишь. Мы надеемся. Мы таким образом удерживаем своих слушателей, как ты понимаешь. Ассаламу алейкум, Сулейман Саламашалдус, Бельги, Шуга, Сюри Дикайоил, Масери, пишет наш постоянный слушатель Арсен, Арсен Маршал Охелхаун. Арсен у нас вот прямо, когда у нас погода была непогодой, всегда хвастался, ну, в хорошем смысле, хвастался, что в Бельгии у них плюс 25, ну, их солнышко. А, наконец-то твои молитвы и дошли до нас. Ну, вот так, образно, друзья, докумадает лайшайна. Ну, в общем, пожелания-то могут, да, прозвучать, и рано или поздно что-то хорошее может произойти. Солнца у нас тоже предостаточно, погода хорошая, хотя, правда сказать, когда я двигался на работу, было немножечко ветрено. Но мы с этим хорошо уживемся. Арсен, надеемся, что у тебя главная погода, это, конечно, даже погода в доме, там она у нас в норме. Плюсовая, да? А все остальное, конечно же, можно исправить и с помощью зонта, и других каких-то приспособлений, которые нам всегда помогают. Ну и здесь на сервисном номере, будем разбираться и с ним, поступило сообщение, попросили поставить на ваше усмотрение песню для Анюши Степаненко. Ну, я не знаю, Степаненко слушает ли чеченские песни, Анюша, но тем не менее, если выбор остается за мной, я всегда готов поставить эту песню. Ну, я поставлю-то любую песню, Ильяса Эбиева, Марьям Ташаеву, остальных молодых наших исполнителей, но... Песня Маки Межиевой, по крайней мере, в ее исполнении, потому что я слышал в исполнении и других наших артистов, в том числе иногда, точнее, однажды я слышал песню в исполнении и мужского голоса. «Дегебизм» у нас она так называется, «Эйраю», поговорила Мака, называется эта песня, она и прозвучит для Анюши Степаненко.

А следующая композиция, ну, прям название и имя исполнителя, они созвучны. Интересный курьез в том, что песня про цветок «Зизок» имеется в виду в исполнении «Зизок Исмаиловой».

Зезак в варианте в исполнении Зезак Исмаиловой. Далее у нас Хусейн Исраилов исполнит песню «Юлахан». Я знал, что эта песня когда-то звучала в исполнении другого человека. Правда сказать, не помнил к своему стыду в исполнении кого конкретно. Но здесь подписано как и музыка, и слова Имрана Усманова. Значит, будем додумывать, что ее именно он и исполнял. Но Хусейн Исраилов дал этой песне новую жизнь.

Вот такая интересная песня прозвучала, в данном случае в исполнении Хусейна Исраилова, а сейчас вдобавок мы послушаем легендарную песню Дарба, такой же значимой легендарной группы «Президент» в исполнении Юсупа Истамолова. Легендарная песня, все ее знают, практически, мне кажется, каждый вспомнит слова этой прекрасной песни. Слушаем и радуемся.

0: И напоследок.
1: Ну что ж, хороший час приветов у нас получился благодаря вашим сообщениям и, конечно же, подбору моей музыки. А где-то, конечно, вы успели подкорректировать, потому что это интерактив. Вы можете отправить смс-сообщение на сервисный номер, а я буду выполнять ваши пожелания. Одно из таких сообщений у нас от абонента 0329. Девушку зовут Мадина, наша постоянная слушательница, которая была недавно и в гостях. Она пишет следующее. Пусть прозвучит песня для именинника отца Миланы. Крепкого ему здоровья, долголетия, счастья во всех сферах жизни. И спасибо за то, что воспитал такую прекрасную дочь Милану, пишет Мадина. Мадина могла бы это написать, вот просто знаешь, к кому я обращаюсь, знаете ли? Просто представив, что Милана хорошая девушка, да, там, и мои родственники очень часто говорят «Махаз аздолшу». Но дело в том, что Мадина непосредственно уже с Миланой знакомы. Они обе сидели в этой эфирке, общались в эфире. В общем, теперь она точно знает, что Хасан воспитал действительно замечательную девушку. Девушку, дочку и хорошего специалиста, потому что все-таки родители не выходят из воспитательного процесса, они влияют и повлияли очень благосклонно. Ну, я, конечно, тоже могу еще подтвердить, что Милана очень хороший человек, но я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать одно. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь, друзья. Ирси хилшумоссу дал духу дадуэл. Кан хазардуэ дамула.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня в центре нашего внимания одна из самых, наверное, острых тем последнего времени. Это ирано-американское столкновение, ирано-израильский конфликт. Ну, как мы понимаем, этот конфликт, наверное, тяжело причислить так к перечню таких рядовых локальных войн, которыми, к великому сожалению, изобилует наш сегодняшний мир. Ну, нельзя к этому числу их причислить, ну, хотя бы потому, что слишком серьезные последствия. Слишком много кризисных ситуаций и в экономике, ну и слишком много изменений, наверное, в международных отношениях. И в настоящее время, ну и, конечно же, в будущем этот конфликт сулит немало проблем. В нашей студии сегодня кандидат исторических наук Ислам Заудинович Хатуев, человек, который в своей научной и преподавательской деятельности непосредственно занят вопросами Ближнего Востока. Ислам, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Ислам, вот, давайте вот начнем с таких общих вопросов.

0: вопросов. В чем сама суть вот ирано-американского, ирано-израильского противостояния? Вот такой вот, скажем так, такой степени антагонизм, откуда он начат?
1: Я думаю, что за точку отсчета нужно взять 1979 год. Почему? Потому что до этого года режим, который правил династией Пехлеви в Иране, он был союзный Израилю. Для Израиля он был союзническим режимом. Один момент. Второй момент. В арабских странах именно вот к концу 70-х годов уже наметился кризис той националистической, такой просоциалистической идеологии. Да, вот. И 79-й год, не будем забывать, это и Кэмп Дэвид, это договор между Израилем и Египтом, первая мусульманская арабская страна, которая признала Израиль. Вот, и такой, знаете, такой шок, да, психологический для всего мусульманского мира. И это год исламской революции в Иране, когда шах был свергнут. И на какой волне эта революция произошла. Дело в том, что Пехлеви, он подчеркивал постоянно вот многотысячелетнюю историю персидской, да, вот державы, культуры и так далее. Ну, чуть ли не, как вам сказать, ну, демонстративно как-то умалчивая исламскую составляющую, да, вот Ирана. Да, в исламе еще с начала 16 века господствующим является шиитский толк ислама. Это понятно, но тем не менее. Вот на этой волне Аятоллах Хомейни смог свергнуть этот режим, произошла революция, и именно вот 79-й год, смотрите, как считали в арабских странах предательство Анвара Садата, и исламская революция и смятение шахского режима в Иране, вот, и после этого Иран выступил, ну, как бы триггером от этих роста, ну, скажем так, религиозных настроений, в противовес тем настроением просоциалистическая, пронационалистическая ориентация во многих арабских странах, да, мусульманских странах. Вот, и с этого момента и начинается конфликт, прямой конфликт между США и Ираном, потому что до этого они были союзниками, а с этого времени были взяты заложники посольства американское в Иране, а шах бежал из страны в Америку, кстати, там сейчас сын его проживает, и они заморозили большие счета на много миллиардов долларов, еще теми долларами, так сказать, да, счета Ирана. И мы знаем, что чуть ли не после этого сразу началась Ирано-Иракская война. В принципе, Иран поддерживали многие страны. Причем, что интересно, как социалистические, так и капиталистические. И получали оружие. Ну, Иран тоже получал оружие из-за рубежа. Но это мясорубка, извините, по-другому не назовешь. И она продолжалась 9 лет. Почти 9 лет, и в ней погибло около миллиона молодых людей с обоих сторон.
0: Американцы Ирак поддерживали.
1: Да, американцы, многие страны поддерживали Ирак на этой волне.
0: Ислам, извините, пожалуйста, еще в 79-м году такая кризисная ситуация была в самом Иране, когда американцы попытались освободить своих,
1: да,
0: дипломатов.
1: Да, была операция, она провалилась, кстати, она готовилась очень сильно, но она провалилась. И не забываем, что 79-й год, это еще и ввод советских войск в Афганистан. Значит, распространение лозунгов джихадов в Пакистане, в арабских странах, ну и, соответственно, помощь США, да, этому движению сопротивления, которое было в Афганистане на тот период. То есть, вот эти 79-й год, сколько он событий принес с собой сразу. И вот на этом фоне вот конфликт, он шел, и уже тогда были введены санкции. Многие наши радиослушатели привыкли слово «санкции» связывать чуть ли персонально с Трампом, да, по-моему, это любимое слово Трампа. Вот санкции очень хорошие, очень замечательный разговор, ну и так далее, да, и я победил.
0: Американские санкции, да, вы имеете в виду.
1: Вот американские санкции, им присоединились европейские страны, и вот Иран существовал в условиях этих санкций долгое время, вот считайте, с 79-го года практически, по сегодняшний день. Вот, и это, вот этот кризис, он продолжался, он имел какие-то фазы обострения, имел фазы такие, ну, более такого мягкого варианта. Вот, скажем, при президентстве Барака Обамы была достигнута сделка в 2015 году, так называемая ядерная сделка, что Иран не обогащает уран, да, а взамен, ну, частично санкции снимаются. Что сделал Трамп? Трамп в свою первую каденцию, он отменил этот договор, да, опять пошел на конфронтацию с Ираном. А сейчас, вот после вот этой войны, которая случилась вот в марте-апреле, агрессия Израиля и поддержавшего Соединенных Штатов Америки, поддержавших против Ирана, вот они сейчас тоже оказались в тупике и ищут выход. Некоторые американские эксперты, в принципе, пересказывают, ну, другими словами, тот же план Барака Обамы, то есть от которого отказался Трамп. То есть опять могут вернуться к этому. Но здесь надо учитывать такой момент. Есть фетвы, которые выпустили шиитские богословы Ирана, что им не нужно ядерного оружия. Что ядерное оружие, это, ну,

0: не приветствуется идеологией, да? Вот вилаят факих, как они называют этот режим в Иране, он официально отказался от ядерного оружия. В то время как Израиль, который был инициатором атаки против Ирана вот, в недавней войне, да, он обладает ядерным оружием. И Иран допускает комиссию МАГАТЭ к своим ядерным объектам, а Израиль не допускает. Вот, так что здесь, конечно, вот эта фаза обострения этого кризиса, который сейчас мы замечаем, острый кризис, да, он сейчас проходит в это настоящее время, трудно прогнозировать дальнейшую ситуацию, это зависит от многих моментов, в том числе не только от объективных, но и субъективных, например, тоже настроение, извините, президента Соединенных Штатов.
1: Ислам, вот насколько вот серьезными проблемами грозит, вот, в частности, для Ближнего Востока, да и не только для Ближнего Востока, вот этот конфликт? Ну, в частности, вот, как я сказал, на Ближнем Востоке такая, вроде бы, после арабской весны несколько так устоявшаяся, скажем так, система ориентации стран вроде бы сложилась. Ну, а сейчас это опять грозит окунуться в хаос, что называется.
0: Тут, видите, тут несколько факторов. Ну, во-первых, фактор того, что администрация нынешнего президента США, она, ну, очень, мягко говоря, произраильская, да? Очень произраильская. То есть они буквально вот следуют фарватере израильской политики. У Израиля политика какая? Гегемон на Ближнем Востоке, да? Влияние на все страны, своя безопасность, да? Уничтожение противников своей идеологии и своей страны и так далее. Иран был практически последней страной, которая вот таких конфронтационных отношений был с Израилем. Все остальные страны мусульманские выстроили отношения с Израилем. Некоторые, такие как Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и другие, стали вообще союзниками Израиля по многим вопросам, в том числе, кстати, и по финансовым, и по разведданным, и по многим-многим другим. И, кстати, вот недавний выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК об этом говорит, но радиослушатели, может, не все успели уловить такую новость, что Объединенные Арабские Эмираты хотят выйти из Организации Исламского Сотрудничества. И идут уже разговоры, по крайней мере, в прессе, а они идут не просто так, эти разговоры в прессе официальные, из Лиги Арабских Стран тоже. То есть полная ориентация на Израиль, да, и на США. Но США, когда была эта последняя вот война, вот, которая неизвестно, чем еще закончится, как она будет продолжаться, вот США, они, в общем, потеряли свой авторитет в плане защиты вот этих своих союзников, вот эти арабские монархии, да, они не смогли их прикрыть от ударов иранских ракет и дронов. Не
1: по Эмиратам был нанесен удар.
0: Да. И что интересно, вы говорите, вот чем чревато, это в буквальном смысле очень опасно. Вообще это такая пороховая бочка всего мира, да, Ближний Восток. А теперь еще и есть ядерные, мирные, как минимум, насколько мы знаем, объекты в Иране, электростанции атомные и так далее. Есть такие же ядерные объекты, плюс запас ракет, его точно не говорят, никто не знает, называют 60, где-то 100 боеголовок ядерных у Израиля. Эту цифру мы не знаем точно, но когда американцы и Израиль начали наносить удары по ядерным объектам Ирана, Иран ответил зеркально. Он нанес удар рядом с ядерным объектом Израиля. Даже какие-то там инфраструктуры немножко была повреждена. То есть, обратите внимание, что именно после этого пошел на спад этот конфликт. То есть, Иран показал, что повышая ставки, израильская политика повышения ставок, он к ней готов. Он тоже готов повысить ставки. А если начнутся удары по мощнейшим трубопроводам, по этим нефтяным терминалам и так далее, это вообще экологическая катастрофа будет для всего региона. Раз, оказывается...
1: По ядерным, да, объектам,
0: это
1: вообще...
0: Это очень опасно. Это опасно просто для всего человечества. Плюс еще там проходят очень мощные коммуникации вот этих интернет-сетей и так далее. Технокоммуникации. Иран дал знать, что они знают, где они пролегают. Он может по ним нанести удар и лишить вообще интернета огромный регион, да, что тоже имеет свои последствия.
1: Если я не ошибаюсь, вот эти вот кабели, они по дну Средиземного моря еще в Европу уходят, да?
0: Плюс еще, допустим, у Нетаньяху, нынешнего премьер-министра Израиля, у него своя база, так сказать, возле Кипра, да, там он на яхтах, там, в общем, катался, там оттуда командовал. То, что нам показывали снимки, что он чуть ли не там в секторе Газа там ходит, прогуливается, ну, это да, немножко информационно-пропагандистская, да, работа СМИ этого государства, и не только этого государства, а тех, кто союз в разных точках мира. Но, тем не менее, там тоже находятся какие-то объекты, и плюс еще Израиль, разумеется, при поддержке США, они очень умело умеют натравливать мусульманские страны между собой, стравливать их. У них это очень здорово получается, вот, внести раскол, раздор, и на это очень легко поддаются разные вот эти режимы в мусульманских странах.
1: Финансовые, видимо, рычаги.

0: Я да, хотел бы, чтобы наши слушатели нас правильно поняли. Они тоже у нас грамотные, умные. Я знаю, ваша аудитория, ваша передача, это, ну, очень продвинутые, в хорошем смысле слова, слушатели. А они читают, они интересуются, они смотрят новости, аналитику смотрят. Но смотрите, сейчас много вышло, значит, наших коллег, которые, ну, пух и прах разоблачают идеологию Ирана. Мы с вами приверженцы суннитского ислама. Это понятно, да. Никто не говорит о правильности идеологии, да, там, Ирана шиитская и так далее. Об этом речи не идет. Мы говорим о других вещах. Мы говорим, кто агрессор, кто напал на страну, кто разрушает, да, объекты социальной инфраструктуры, кто убивает мирных граждан, в том числе и маленьких девочек в школах, да? Вот мы об этом говорим. То есть здесь не стоит вопрос идеологии, и тем более теологии там.
1: Подвергает риску вообще все сложившиеся взаимоотношения.
0: Совершенно верно. Куда втянуты были и суннитский мир, и христианский, и так далее. То есть я думаю, что наши коллеги, при всем уважении к ним, некоторые коллеги, которые выступают вот и в арабских странах, и в Российской Федерации, и в европейских странах, да, вот они там начинают, ну, прям с 16 века, а некоторые вообще с 13-го, с 12 века разоблачать идеологию шиизма. Мы привержены суннитского ислама, нас агитировать не надо. Нам просто... Мы говорим о политике, мы говорим о социальной сфере, мы говорим об экономике, мы говорим о геополитике. Вот в чем дело.
1: Тем более, что религиозные факторы — это один из факторов, который влияет на международные...
0: Тем более, что, как получается, кто враждует с Израилем? Шиитский Иран и их шиитские прокси Хезболла и хуситы в Йемене. Вот кто враждует с Ираном? С Израилем. А все остальные, чуть ли не союзники, мы видели, как они прикрывали ударов ракетных и дронов, Израиль. Эти арабские страны, которые не имеют возможности прикрыть себя, они прикрывали Израиль от этих ударов. То, что наносились удары, кто это поддерживает? Конечно, мы не поддерживаем ни ударов по каким-либо гражданским объектам в какой-либо стране. Это понятно.
1: Но... То же самое суннитская Турция.
0: Совершенно.
1: Которая была таким прямым конкурентом Ирана за влияние в Передней Азии. Тем не менее, посмотрите, явная такая, ярко выраженная такая антиизраильская позиция.
0: Да, вот и тем более, по крайней мере, на риторическом уровне, как мы видим. А хотя, ну да, Турция и сотрудничает с определенной спецслужбой, и по линии там финансов, да, сотрудничество есть. Ну а, скажем, близкий союзник Турции, Азербайджан, вообще один из ближайших союзников Израиля. Вот. То есть там ситуация очень сложная, и то, что вы вот правильно сказали, она чревата, очень опасна, и она касается всех. Я в буквальном смысле это говорю. Вот когда начались удары по нефтянке, и когда закрыли Ормузский пролив, мы же видели, что произошло. Цена на нефть взлетела во всем мире. Вот видите, как какой-то чувствительный нерв для всего мира. И поэтому, конечно, мы приветствуем мирное решение на уровне переговоров с уважением позиции каждой стороны.
1: Вот, Ислам, вы немножко так предвосхитили мой завершающий вопрос нашей вот беседы. Вот роль России вот в этом конфликте, если можно более подробно. Ну, мы понимаем, у нас хоть и нет сухопутных границ вот с развалом Советского Союза, но тем не менее Каспийское море — это общая акватория для наших стран.
0: Ну, плюс давайте будем забывать, что чуть больше года назад был подписан договор о сотрудничестве стратегическом между Ираном и Россией. Иран — это... Она не входит в состав недружественных для России стран. С Ираном тесные взаимоотношения в России, экономические, финансовые, социальные, культурные, спортивные, научные и так далее. Поэтому в этом плане Иран не является враждебной страной для России. А Россия с самого начала этого конфликта выступала за мирное регулирование. Россия даже предлагала свои услуги в том, чтобы вот есть какая-то часть какого-то обогащенного урана, опять части будем, так сказать, вызывать острые дискуссии среди наших радиослушателей, да, называется разные там количество, да, сколько этих там обогащенного урана, сколько килограмм там и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот Россия готова была взять этот обогащенный уран на хранение к себе, чтобы у тех же США и Израиля не было повода наносить эти удары. Вот, хотя... Ну, Северная Корея стала ядерной державой. Кого она спрашивала? Израиль стал, кого он спрашивал? Пакистан, Индия стали, кого они спрашивали? Вообще-то, вот это такой подход, и я сразу говорю, что я противник и ядерного, и химического, и бактериологического оружия, понятно. Но я имею в виду, что если другие страны, кто смог, сделал ядерное оружие, почему такую боль, такую тревогу вызывает именно Иран? В общем, не Северная Корея, там, да, и не Израиль, да, который постоянно ведет агрессивную политику против соседей, а Иран ни на кого не нападал.
1: Да, и европейские страны те же самые.
0: Совершенно верно. То есть вот это тоже, я не считаю таким серьезным, вот этот подход, который сейчас говорит, вот, а вдруг Иран обзаведется ядерным оружием? А почему Израиль обзавелся? Почему другие?

0: другие страны обзавелись. Хотя, еще раз поддерживаю, я противник гонки вооружений ядерной, понятно. Так вот, я думаю, что Россия здесь играет ключевую роль, и не побоюсь этого слова, может, некоторые воспримут скептически и будут критиковать нас, но я считаю, что все-таки без участия России окончательно этот кризис решить очень сложно, скажем, даже мягко так. Потому что Россия крупный игрок, влиятельный игрок, у нее есть рычаги, у нее есть история своих отношений на Ближнем Востоке, у нее хорошие отношения с Израилем, с Ираном у России, с другими арабскими странами, с Турцией, Саудовской Аравией, с Турцией, с Иорданией. То есть, ну, как говорится, сам Бог велел, да, России принять участие в разрешении этой ситуации. А иначе, если Россия будет игнорировать ее участие, ее роль в решении конфликта, то ситуация будет развиваться вот таким образом. Если идти в фарватере вот этой ультраагрессивной политики Нетаньяху и его правительства, то кто знает, куда это все заведет. Если ударят, скажем, по прямые удары по ядерным объектам Ирана, а Иран нанесет прямые удары по ядерным объектам Израиля, вот во что это превратится? Вот поэтому я считаю, что роль России не только важна, но она, ну, чуть ли не определяющая в решении этого конфликта.
1: Ислам, все же надеемся, что вот это противостояние обойдется без таких глобальных катастроф, и его участников хватит, наверное, все-таки здравого смысла вот постараться выйти из этой ситуации так, без таких последствий, от которых, наверное, будет поставлена на карту, ну, в прямом смысле, судьба чуть ли не всего человечества, всей цивилизации. Огромное вам спасибо за сегодняшние комментарии. Я думаю, что и перспектива развития вот этой вот ситуации, да и вообще вот изменение международной политики в связи с этой ситуацией, наверное, потребует от нас, наверное, дополнительного внимания. Надеемся, что мы с вами сможем все-таки продолжить наш разговор. Огромное вам спасибо, спасибо. За ваши комментарии. Удачи вам. Всего доброго.
0: Спасибо.
2: Политика изнутри.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.